со мной маяком, ты и три кроссовки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной маяком, ты и три кроссовки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Каждый день, да, я твердый, как ремень. Наслаждается моментом, она под кайфом каждый день этого лета. Я смешиваю шампанское с абсентом. Это смерть в полдень за рулем моего корвета. И мне пох, что думают другие. Куплю часики, мне то, что дорогие. Мы бросили хуйню, здесь минут сухие. И в чистом разуме бабки большие. Бабки большие, я богатый, будто я. Запишусь на ТБР, ты буду кайфовать в те. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной маяком, ты и три красотки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной маяком, ты и три красотки. Она хочет отдаться за мои шмотки.

0: речи больной появляются вязкость, склонность к детализации, слащавость. Также обнаруживаются следующие характерные особенности: эгоцентризм, восхваление семьи и себя, чувство своей праведности.
1: Я в психобольнице летняя, мне все людички знают, а все врачки миленькие знают, а и сестра, мне людички знают, сестра и ленчики знают. Гуляю всем, не кричат, буренька, здравствуй, и им говорю все. Всех лучше люблю, везде все. Мне сам есть, буренька, спой нам, Анечка. Анечка, спой нам частушки, нам послушать хочется, как ты поешь хорошо. Я-то всех люблю, всех лучше делаю, как я. Мне всех лучше любить, странички, хвалю-то. Прямо, Анечка, прямо мне жалко-то. И Нюренькая Анечка жалко меня прямо. Вот делаю много речек миленькой. Ой, как целую. Ой, как целую, жалею. Ой, из всех людей чужих, и у меня людички чужие. Прямо в деревне вот жил, сижу, кино гляжу. Мне прямо какая, я-то ничего не бормочу. Меня прямо целовать мне все. Я прямо хвалю.